шторм сопли текут от страха, мысли текут от смеха, детство выгонят, и зеркало к воде.

0: почти навороченную азбуку дня. И веселые картинки с неба мои, и весомые лужи и круги по воде. Монетки в океанах и дрейфующие льды. Цепки и даль исторических истин. Долгий ящик ожидания себя. Перерыв на старость. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописные поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.

деревне, в деревне, в деревне дослание, пока пустый навек, оболочено времени, лава колесо, лава колесо.

котором сопли бегут от страха, мысли бегут от смеха, детство выгоня, и зеркало к воде.

0: Прищина вороченую азбуку дня. И веселые картинки с неба мои. Невесомые лужи и круги по воде. Монетки в океанах и дрейфующие льды. Цепки и зарь исторических истин. Долгий ящик ожидая себя. Перерыв на старость. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописные поля братоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.

0: стоящий навороченную азбуку дня. И веселые картинки сыны помои, где весомые лужи и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океанах.

0: долгие шаг ожидая себя. Перерыв на старость, за старость. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов, немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов, пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.